Преблагословен и славни владечицу нашу, Богородицу и пресну Деву Марию, за сима святыми помянувши, сами себе и один одного, и все життя наше,